с разговором о своем. И ты бы принял всех и всем помог. Да все же человек ты, а не бог.

Ты в галстуке своем от Версаче, корешь ты, а ну...

0: сезон реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

за то, что хочешь есть и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей, встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится.

за то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить, за то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить, за то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижаться, не унижаться, платить приходится судьбой, платить приходится судьбой.

тебя целую. Смело ты тонул в твоих глазах. Память зажигает свечи, тихо подкрадется вечер, а действительность калечит. Жаль, что не

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

скучал. Ты для меня, как кораблю причал. Там первая любовь моя жила, и первый поцелуй познал там я.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят под школьниц и студенток. Их так.

Женщина, природа, не отпускайте женщину на юг. У вас весной явилось чудо вдруг, ни на кого из предков не похоже, да и к тому же еще со смуглой кожей.

терема. На заборе проволока винтом. Помолюсь за тех, кому тюрьма дом. Лагерей надежда горяча. На свиданке хата для двоих. Выпью за тоску и за печаль.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

тебя, а ты красивый такой, а ты красивый такой и не грубый. Я целовала тебя, слегка пьянее от слез, и обнимала, дрожа.

0: Я целовала тебя.
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
1: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

был, привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно. Можно и крестик, и пулю отлить из свинца. Ведь содержание

если мне скажут, что можно остаться вторым, то все равно в это я никогда не

0: Музыки много. Шансон один.
1: От того, что было, нам не выбросить ключи. Сердцу воли не хватило.

девушка-блондинка катит по шоссе, давит в два ботинка по встречной полосе. Увернуться хочет,

тротуару, третья босиком. Девушка без пары скачет так легко. Не успел окликнуть

0: закате дня.
1: Над белой церковью кружа
0: зовет за облака меня.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо. Времени уже нет.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть, только времени уже нет.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-46-29.
1: Город Москва. 18+. Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Советском пересуде, мудрою качая головой, удивлялись правильные люди, что же он неправильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

Так что, милый, скачи, скачи, да людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь. Ты себя сбереги, ты меня не забудь.

0: серебряный. На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

А вот мне все кажется, что сплю. Вот ведь вышло так, а не иначе. Не поверишь, я тебя люблю. Ты зачем мне письма не писала? Ты зачем меня не дождалась?

Ну, какая там зима после вчерашнего дня рождения радио «Шансон». Мы еще больше ощущаем тепло ваших сердец, а это значит, что в любые холода нам будет очень-очень тепло и уютно. Ну и вам, надеемся, тоже на волне «Шансона» уютно. «Дым» зазвучала песня «Чего хотят мужчины», разберемся чуть позже в студии «Шансона». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте.

на самом деле, чего хотят мужчины. Александр Добронравов очень хорошо рассказал. Просто Христа мать для понимания мужского характера, потому что смотрит ваш покорный слуга, что говорят по этому поводу социологи и психологи. Говорят, мужчинам нужна близость, в том числе эмоциональная. Роль диктует необходимость держать под контролем свои эмоции. Поэтому такой... ощущение возникает. Вовсе не означает, что мужчины все неодобрительно относятся к эмоциям своих близких. И если женщина дает мужчине управление в его руки, принимает его решения и умеет поддержать его в них, то получит много любви. Вот как-то так. «Соседка» — это уже следующая песня на радио «Шансон».

Приходи, соседка, поворкуем дождь. Приходи, соседка, поворкуем дождь.

аплодируют, а на сцене девушка лидирует и внушает зрителям, что трудится, а на самом деле.

ноги оголенные до пояса. Ваш расчет на чары сексуальные. Нет ни слов, ни музыки, ни голоса. Нет искусства, есть душа нахальная. За лицо, за грудь, за мини-платьице. Спонсорами щедро вам заплатится. Вас сначала спонсор отспонсирует.

0: нашей любви.
1: Да, мечтаю проснуться с тобой.
0: Все сложнее ее оживить.
1: Снова в омут нырнуть с головой.
0: Воле неба проси, не проси, проси. Я чего-то так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал.
0: А время уходит,

0: твоя навсегда.
1: А время уходит, а время уходит.
0: И рядом все реже, и рядом все реже.
1: Звонки не проходят, звонки не проходят.
0: Ну где же ты, где же? Где же ты, где же?
1: Просто мы с тобой без будущего пара. Заново любовь нашу не прочесть. Я давно устал.
0: Я давно устала.
1: Если где-то ты, почему я здесь? Просто мы с тобой без будущего пара. Часто говорят близкие друзья, сколько я мечтал.
0: А сколько я мечтала.
1: Но жива любовь

О попытках забыть прошлое на волне хорошего радио звучала композиция. Следующая песня будет в эфире уже в исполнении Виталия Аксенова. Перед этими выходными Виталий рассказал о своих планах на следующий сезон. На середину осени запланировал благотворительный тур. Выступит в нескольких городах: в Мариуполе, Донецке, Луганске и Краснодоне. И еще один город добавляется к этому списку, но уже песенный город. Пятигорск звучит на хорошем радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: От пункта «я» до пункта «ты» звучало на волне хорошего радио. Слушать песни любимых артистов самого народного жанра можно дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18 лет. «Позови меня в небо» — это следующая композиция на хорошем радио. Ну а чуть позже композиция «Стамбул» зазвучит.
1: Страницы тетради, почерк свой узнаешь, все написал, представлен к награде.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Повышение минимального размера оплаты труда в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, больничные увеличатся в случаях, когда у сотрудника в расчетном периоде не было доходов, его средний заработок ниже МРОТ или страховой стаж составляет менее 6 месяцев. Также могут вырасти пособия по беременности и родам и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как пишет РИА Новости, точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце 2026-го. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Российские гимнастки выиграли чемпионат мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходили в Германии, пишет российская газета. Наша сборная набрала 278 и 300 тысячных балла. Победу одержали Мария Борисова, София Ильтерьякова, Агата Барикзай, Алина Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, Дарья Мельник и София Солонская. На втором месте оказались болгарские гимнастки с 276 баллами. Бронза досталась команде Китая 275 баллов. Отмечается, что российские спортсменки выступают на турнире в нейтральном статусе. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейка, юань стоит 12 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: особый талант вот это вот «да» произносить. Тот, кто поймает вот эту интонацию жизни, все дела будет решать, все будет спориться, все будет получаться. «Рубах парень» на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, честно, хочется пожелать, чтобы у всех все сегодня получилось, чтобы все смоглось. Выходной, собственно, и для этого. Воскресенье нам календарь показывает. 16 августа. Все еще лето. Мамины подружки на очереди. Открытка «Бросай курить и буду твоей кошкой». Послушаем.
1: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мамин.

Зика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные эмжо и мами.

парилочке, как хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой!» А мамины

мимо ной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

душе не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 377-7070.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

принадлежу себе день ото дня, из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной семь нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему, и нам с тобой все это непонятно.

0: вчера.
1: Не, ну поверь, я тебе точно говорю, будет лучше завтра. Отвечаю, 100% лучше.
2: А как хорошо, товарищи, будет 14 ноября на столичной Лайф-арене, потому что 14 ноября намечена наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», и придут артисты. Стас Михайлов там обязательно будет, его песню «Этот долгий день». Как раз послушаем дальше в эфире «Хорошего радио». Возрастное ограничение 12+. Ждут вас несколько часов любимой музыки и танцев. Ну и, конечно, должны помнить, что самые доступные билеты на танцпол. Там каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И это будет хороший, долгий день.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Дзиндзара на волне хорошего радио. Следующая цыганка Эдгара и Рады Рай. Рады Рай, кстати, рассказывает, что записала новую и необычную песню и обещает, что скоро мы с вами ее услышим. Так что дождитесь обязательно анонсов в эфире хорошего радио.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-14-26-29. Город Москва, 18+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

О том, что бегут года, Игорь Слуцкий на волне хорошего радио. Игорь оставил очень доброе и душевное поздравление радио «Шансон» с днем рождения. Это посмотреть, послушать можно на наших официальных страничках «Шансона» в соцсетях. Заходите, и ответственно заявляет ваш покорный слуга, что с течением дня сегодняшнего поздравления от артистов еще будут и будут добавляться. Ну а пока «Балалайка», «Голопузое детство» слушаем.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99
2: 90. Есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу,

0: голосом.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Появление неизвестных приложений может быть признаком взлома смартфона. Также владельцы должны насторожить наличие у данного софта избыточных и необычных разрешений. Примерно, когда приложение, калькулятор, игра или редактор фотографии внезапно требует доступ к микрофону, чтению и отправке СМС. Заразить устройство можно случайно, скачав вредоносный файл, либо в результате атаки злоумышленников при переходе по сомнительным ссылкам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Они рекомендуют при обнаружении признаков взлома гаджета выполнить полный сброс устройства до заводских настроек. Первый за более чем полтора года пассажирский рейс прибыл из Дамаска в Москву. Самолет приземлился в Шереметьево в 6:44 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС. Ранее авиакомпания Siren Airlines сообщила, что возобновит полеты 16 августа. Отмечается, что почти все билеты на самолет были раскуплены. Добавлю, что авиасообщение между столицами России и Сирии было прервано в декабре 2024 года во время падения режима Башара Асада. В России растут продажи товаров для сна. Спрос увеличился во втором квартале года по сравнению с первым на 122% в штуках и 95% в денежном выражении. Как пишет РИА Новости, наибольший рост продаж продемонстрировали двухъярусные кровати 500% и на матрасники 800%. Также были высоко востребованы матрасы и ортопедические подушки. Эксперты связывают это с желанием покупателей больше уделять времени себе и обновлять дом с приходом первого тепла, что в большинстве регионов страны происходит в апреле. Отмечается, что интерес к товарам для сна особенно заметен в малых городах и селах с численностью населения до 50 тысяч человек. На них пришелся каждый третий заказ. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, радио «Шансон».

сам тебя выдумал. В эфире «Хорошего радио» звучала композиция в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Ну, радостно, что мечты и фантазии не попали под запрет ни у врачей, ни у кого другого. Потому что, как нам раньше говорили, мечтать не вредно. И когда мечтаешь, жизнь, она как-то и даже ярче становится. Вот Алексей Петрухин про жизнь дальше споет на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Огонь забытых мной цитат в исполнении Ирины Круг на волне хорошего радио. Не забудется, разумеется, поход на нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» ни за что. Тем более Ир Круг будет выступать 14 ноября на столичной лайф-арене и многие-многие другие артисты. Кто именно, заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть все подробности. Возрастное ограничение 12+. Ну а 14 числа вас ждут 14 ноября несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличное настроение.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

сложные. Ссылка, бедность, да еще война. Мама победила.

0: любви.
1: На шансоне с песней «Мама» Михаил Шуфутинский. Спустя год, как на сцене вместе с народным ансамблем «Любомила» исполнил по-новому песню «Левый берег Дона», решил сделать Михаил Шуфутинский и студийную запись этой версии своей очень известной композиции. И вот накануне устроил премьеру во всемирную паутину «Свободный доступ» эту песню выложил.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

полустаночки, провода, бездорожье и снег. По краям с позараночку паутинки рек. А за далью осталось прошлое, время вольное, золотое. Поменялись березки с соснами здесь на самом краю земли. Огоньки в поле светятся, в стороне небосвод дугой. А земля, она тоже вертится, и быстрее весной. Жаль, но больше уже не воротится, время вольное, золотое. А любить и дышать так хочется здесь на самом краю земли.

дышать так хочется здесь на самом краю земли. Города, полустаночки, ледоплав, озень, край земли.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хочу поздравить свою маму с днем рождения. Я помню годы сложные, как трудно быть одной. Я без отца, без мужа, ты осталась. И все, что ты могла, и свою душу, и любовь, все для меня.

0: хочу поздравить свою маму с днем рождения. Хочу поздравить свою маму с днем рождения.
1: Это «Бумер» на радио «Шансон». Сколько же городов в ближайшее время ребята собираются объехать и в Сибири побывать, и на Урале, но осенью. А пока у ребят отпуск, дайте же парням отдохнуть. Еще 2 недели лета остается. На незнакомой ветке мята трава. Слушаем дальше.

0: Реклама. Все в городе знают. Задумал остеклить балкон? Звони только Волкон. 377-70-70.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вкусом.
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Лимит стоимости подарков учителям вновь предложили повысить до 5000 рублей. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет РИА Новости. По мнению чиновника, указанная сумма будет учитывать актуальную стоимость букета цветов и конфет, особенно в крупных городах. А каждый родитель или ученик может определять траты на презенты, исходя из своих возможностей. Сейчас стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Тем временем новый ГОС на общей тетради заработал в России с 1 июля. Стандарт допускает больше вариантов по размеру и количеству листов. Он позволяет делать тетради тоньше, чем предыдущие, от 30 до 120 листов. Прежний ГОСТ от 1990 года ограничивал их минимальное число 48 страницами. Об этом пишет РИА Новости. В тетрадях в линейку ширина между строками может достигать от 6 до 9 мм, а размер клетки варьируется от 3 до 7 мм. Сами линии могут быть фиолетового, зеленого, голубого, серого или синего цвета. Также тетради могут быть изготовлены с микроперфорацией для отрыва. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

живой. Ну и нечего в таком случае расстраиваться. Ведь как было в песне у Виктора Третьякова, если хочешь, чтобы рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Хотя да, конечно, королевы разные встречаются. А уж принцесс какие бывают капризные. Вот об одной такой принцессе дальше на волне шансона в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Выходной, часть его. Проводим вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михайлов говорит, не нашел для себя ничего лучше диеты и спорта для поддержания формы. Пробовал уколы для снижения веса, результат его не устроил. По словам артиста, после таких уколов у него начисто исчезло желание жить. Ну, куда такое годится? «Я украду все звезды для тебя» слушали на радио «Шансон», а теперь «Сильнее огня».

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на

0: Один вечер – это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер – одна судьба, один Вертинский. 16+.
1: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон». 377-7070.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Люблю.

Вот и дикое танго на шансоне. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Фасон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все. ООО Т-МО. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

осталось песен груз. А сойки-попрыгуни — это сны, готовые с ладони упорхнуть.

боль. Холодная, как изумруды, глаз, прошедшая уже сама собой. И сладкая, как будто первый раз. Ты просто листик, упавший вниз. Ты выигранный в детстве мячик-приз.

Калина отзвучала на хорошем радио. На смену ей песня про любовь. Если на грядущей неделе в городе на Неве на улице увидите человека, очень похожего на лидера группы Рондо, так и должно быть. И когда подобное произойдет, вы не обознались, не ошиблись. Едет в северную столицу Александр Иванов. Объявил об этом во всеуслышание.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Некрасовым.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне в июле потратили на покупку новых легковых автомобилей около 430 миллиардов рублей. Это почти на 8,5% больше, чем месяцем ранее, пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат». В годовом выражении продажи новых легковушек по итогам второго летнего месяца выросли на 1,2% и составили 122 тысячи единиц. При этом средневзвешенная цена новой машины в июле была 3,5 миллиона рублей. Школьники из России завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Наша сборная получила 2 золотые и 2 серебряные награды. Как пишет ТАСС, в составе команды участвовали 4 школьника из Москвы и Санкт-Петербурга. Олимпиада собрала более 380 участников почти из 100 стран. В ходе состязания они решали сложные алгоритмические задачи на языке программирования C++ в изолированных условиях без доступа к телефонам и интернету. Подчеркивается, что это уже второй год подряд, когда российская команда успешно выступает на подобных соревнованиях. Каждый третий россиянин хотя бы раз полностью или частично закрывал долги своей пары. При этом каждый четвертый был готов помочь партнеру, если бы в этом была необходимость. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Чаще всего опрошенным приходилось помогать партнерам с выплатой кредитов. Треть респондентов вносили за любимого до 100 тысяч рублей, каждый четвертый помогал на сумму до 30 тысяч, а 8% признались, что выплатили за партнера более 500 000 рублей. После чего многие пары пересмотрели правила обращения с деньгами. 31% начали согласовывать крупные покупки, а 24% перешли на ведение общего бюджета. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейка. Алла Некрасова, Радио Шансон.

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой нокаут.

молока и запах стирки и тушенки, и на нейтральной полосе висят чужие распашонки.

0: гонять нас заграничным уродом.
1: Ну, раз заграничным нас не понять, значит, не прав был Остап Бендер, когда говорил, что за граница нам поможет. Пока не поймут, не помогут. Вот и вся арифметика. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Следующая композиция, которая звучит на хорошем радио, «Ты от меня далеко» называется.

искал, а ты пришла ко мне из сна. Моя принцесса, ты мой идеал, и на душе теперь поет весна. Я очарован нежностью и лаской, я околдован блеском синих глаз. Поверил, что бывает в жизни сказка, все потому, что ты со мной сейчас. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду. Пройду с тобой пешком хоть всю планету. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, и точно не уеду.

вижу даже и дышу. Влюбился я, как в первый раз. Не обижайся, я тебя прошу. Моя любовь совсем не на показ. Я очарован нежностью и лаской. Я околдован блеском синих глаз. Поверил, что бывает в жизни сказка. Все потому, что ты со мной сейчас. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду.

0: точно не уйду. Имей в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду. Пройду с тобой пешком хоть всю планету. Имей в виду, я точно не уйду. Имей в виду, и точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду. Пройду хоть всю планету.
1: Вот и вы имейте в виду, что, проходя всю планету, Алексей Брянцев обязательно сделает остановку в Турции на берегу Средиземного моря на нашем фестивале «Морском бархатный шансон». Будет там и Михаил Шуфутинский. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль, может получить...

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Все в городе знают. Задумал остеклить балкон? Звони только Волкон. 377-70-70.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: о московском ветре дуэтом Валерий Курас и Сергей Войтенко на хорошем радио. Сергей Войтенко говорит, всегда верил в силу музыки. Иногда одна песня, по мнению Сергея Войтенко, может сказать и объединить больше, чем любые слова. Пусть даже это целые тома каких-то очень хороших книг. «Горький вкус Бузины» звучит дальше на радио «Шансон».
1: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я смотрю в твои глаза и все понять пытаюсь. Ты как июльская гроза, тобой я обжигаюсь.

0: и уж точно не потеряете ориентиры и сигнал хорошего радио, потому что очень скоро в студию придет Артем Демин, ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Хорошего продолжения воскресенья и отличной следующей недели с песнями шансона.
1: Все в жизни всерьез, и смеха, и слез.

0: шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первые дипломы нового образца выпускники вузов получат уже в 2027 году. Теперь в документе об аттестации вместо обобщенной квалификации «бакалавр» будет указана конкретная квалификация. К примеру, инженер-программист, физик или бизнес-аналитик. Квалификация будет зависеть от уровня образования, направления подготовки и содержания образовательной программы, пишет газета.ру. Вузы смогут определять ее с учетом образовательных и профессиональных стандартов. Напомню, новая система действует в рамках пилотного проекта по изменению высшего образования, который стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 российских вузов. Более 10% россиян теряли деньги после кражи пароля в онлайн-банке. При этом средняя сумма финансовых потерь за последний месяц у столкнувшихся с утечкой данных составила почти 18,5 тысяч рублей. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Основной причиной раскрытия паролей у трети пострадавших стал переход по ссылке из фишингового сообщения, а 24% опрошенных продиктовали код подтверждения мошенникам во время телефонного разговора. Отмечается, что в 60% случаев банк успел предотвратить несанкционированные действия, а 24% респондентов самостоятельно сменили пароль до возможных последствий. Рынок компьютерных клубов в России за 3 года вырос более чем в 8 раз, а за последние 2 года – почти вдвое. Количество таких организаций увеличилось со 116 до 1000. Этому способствовали популярность киберспорта, рост интереса к играм, а также удорожание компьютерного оборудования, пишет РИА Новости. Больше всего игровых клубов было зарегистрировано в Москве и области, Краснодарском крае, Дагестане и Петербурге. По оценке экспертов, если тренд сохранится, в ближайшие 2 года компьютерные клубы могут стать такими же привычным элементом городской среды, как кофейни или фитнес-центры. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Две недели лета в нашем с вами распоряжении, друзья. Так давайте же насладимся ими в полной мере. Воскресенье, 16 августа на календаре. И я, Артем Демин, готов до 18.00 составить вам компанию. Поздравляю всех с Днем Воздушного флота России. Впереди у нас Александр Новиков и Крошка, Григорий Лепс, Ирина Круг. Ну и прямо сейчас группа «Бутырка». Запахла весной. Всем еще раз привет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вечном греюсь в тепле. Как хотела допытаться дверь, долго ли пробуду

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 377-7070.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

есть. Ее во все времена ценили за вкус. Полезные качества использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд. Она широко любима. Используется в кулинарии, ее заготавливают впрок, сушат, замораживают, перетирают, варят в варенье. Итак, что же у нас сегодня в черном ящике? Правильно, конечно, ягода, малина у нас сегодня, дорогие друзья, в черном ящике. И вот уже песня «Ягода, малина» у нас в эфире. День малинового варенья отмечается сегодня. Праздник был придуман в 2015 году и совпал с праздником, который называется «Малинник». И если вы уже наварили малинового варенья, то напишите, как это было и сколько заготовили.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это время объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

девочки и мальчики, если вы хотите продлить свое лето, то мы приглашаем вас в Турцию на берег Средиземного моря, где с 24 по 30 октября состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» на празднике теплых песен. Вы обязательно встретитесь с Михаилом Шуфутинским, Евгением Кемеровским, Алексеем Брянцевым, Михаилом Бубликом, Султаном Лагучевым, Евгением Григорьевым и многими другими. И, кстати, важная информация. Если вы купите путевку на фестиваль «Бархатный шансон» до 30 августа, то можете участвовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. У нас есть 20 таких билетов. Все подробности на сайте radioshanson.ru, и эта информация для лиц старше 18 лет.

растворялись.

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: Максидом.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Посмотри.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

0: Самсун.
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Поставки рыбы из России в Евросоюз за июнь выросли почти в два раза. В денежном выражении они достигли 75 миллионов евро. Это максимальное значение с ноября 2024 года, пишет РИА Новости. Также на 22% выросла стоимость поставок в годовом выражении. Лидерами по покупкам внутри ЕС были Германия, Франция, Нидерланды, Польша и Дания. Основная часть поставок пришлась на филе и мясо рыбы, в основном мороженых, минтая и трески. Спрос на специализированные грибные туры в августе вырос на 24% год к году. Как пишет РИА Новости, средняя стоимость такой услуги по стране составила почти 5000 рублей. Лидером рынка стал Петербург и Ленинградская область. На регион приходится 20% всех объявлений организаторов туров. На втором месте оказалась Карелия, замыкает тройку Москва и Подмосковье. Отмечается, что столичные организаторы все чаще совмещают сбор грибов с мастер-классами от шеф-поваров, пикниками и фотосессиями, превращая обычную прогулку в полноценное гастрономическое событие. На западе Москвы у трех водоемов завершили благоустройство пляжных зон. Они появились у Удальцовских прудов в районе проспекта Вернадского, Большого Очаковского пруда в Очаково-Матвеевском и Большого Солнцевского пруда в Солнцеве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. На указанных территориях оборудовали настил из террасной доски, установили шезлонги, теневые навесы и другую пляжную мебель. Также были отремонтированы береговые линии. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, служба информации «Радио «Шансон».

0: началось.
1: Пряники медовые были актуальны, когда был у нас медовый спас. А сегодня, дорогие друзья, день малинового варенья. Я очень хочу посмотреть на фотографии ваших баночек с малиновым вареньем. В рамках мобильных выходных вы можете присылать мне такие прекрасные фотографии, а заодно и передавайте приветы и поздравления друг другу. Ну а чего скучать? Все-таки сегодня воскресенье, 16 августа. Я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго дня и прекрасного настроения. Наши музыкальные планы таковы. Послушаем группу «Воровайки» и Игоря Киберева. Обязательно услышим Елену Ваенгу. Ну и, конечно, Михаил Круг. Куда без него и без его мадам.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Реклама.
1: Все в городе знают. Задумал остеклить балкон? Звони только Волкон. 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Употребляйте сегодня лучше малиновое варенье или хотя бы сырники. Вот, как, например, Оля. Оля пишет: нет у меня малинового варенья, но есть вкусные сырники, только что приготовила. А еще радио «Шансон», дорогой, поздравляю с наступившим днем рождения. Желаю процветания, счастья, любви, здоровья. Слушаю вас с самого начала. Огромный привет Марине и вам, Артем. Спасибо. Всему коллективу радио «Шансон» и нашим дорогим чатовцам «Шансона» спасибо, что у нас есть такое замечательное радио «Шансон». Всегда, пожалуйста, дорогие друзья, жду ваши приветы в рамках мобильных выходных. Присылайте в Макс.
1: По дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят?

Красиво, душевно, тепло. Кстати, теперь всегда может быть так. Потому что радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Слушайте не только песни, но и ваши любимые радиошоу. Например, утреннее шоу в формате 2D. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Эта информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаран 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка.
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: я хочу в рамках мобильных выходных уже начать передавать привет. Здравствуй, Шансон. Привет всем жителям города Ноябрьска. В особенности Пете, Аделе, Яне, Данилу, Мише, ну и мне, хорошему человеку Евгению. Так, варенье храню в холодильнике. Вишневое, сливовое, абрикосовое из черной смородины. Не только варенье, огурчиков насолила. Лечи еще надо наварить. Это нам уже сообщает Светлана из Алексина. Молодец, Светлана, все правильно делаете. Передайте привет в деревню Есина Московской области. Любимой семье, родителям, сыну Артему и мужу Александру. Всем желаю счастливых выходных. Это сообщение уже было от Марии. Присылайте свои сообщения нам в национальный мессенджер Макс.
1: В стороне от бетонных развязок и угрюмых больших городов он стоит, как из русских искал.

я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь, порознь тихо подрастает на щеках, порознь доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: «Максидом».
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Два часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Возвращение западных компаний в Россию следует рассматривать с позиции прагматичного партнерства и передачи стране необходимых технологий. Об этом заявил советник российского президента Антон Кобяков. По его мнению, наша страна заинтересована в конкуренции, современных технологиях и управленческих практиках. Однако сотрудничество с западным бизнесом должно строиться на новых условиях. Среди возможных форматов Кобяков назвал создание совместных предприятий с передачей технологий и концессий. Он также отметил возможность привлечения иностранных специалистов, совместной реализации сложных капиталоемких проектов и работы в сфере фундаментальной и прикладной науки. Пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона за несоблюдение правил поездок. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в Дептрансе, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Сотрудники ГАИ и сервисы кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты ЦОД круглосуточно следят за дорожной ситуацией по камерам в режиме онлайн. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня и завтра – 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юань стоит 12,48. Дарья Березовская, радио «Шансон».

14 часов 6 минут, время московское. Группа «Бумер» открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». Я Артем Демин. Еще раз всех приветствую и желаю вам доброго дня. 16 августа на календаре. В воскресенье сегодня отмечается День малинового варенья. Я поинтересовался у вас, закатали ли вы уже баночек и несколько себе на зиму малинового варенья, которое не просто вкусное, но и полезное. И вот что вы нам пишете. Хорошего светлого воскресенья, любим, слушаем вас каждый день. Это от Анжелы Родины. За сезон мы закрываем 200-220 банок разной емкости и разного содержимого. И, конечно же, Анжела присылала мне фотографии, наверное, банок тоже 100 всякой вкуснятины. Спасибо вам огромное, Анжела. Привет, радио «Шансон», дедушке Гусеву Алексею Александровичу. Авелина Реваль прислала нам и Динар. Так, здравствуйте, пишет вам из Мичуринска Анжелика. У меня нет малинового варенья. Почему? Анжелика, у меня в духовке томится яблочный пирог. Всем привет и хорошего настроения. И вас с прошедшим днем рождения, радио «Шансон». Здоровья и удачи. Я лично вас очень люблю. Люблю слушать и готовлю с вами. И все домашнее хозяйство, все дела по дому я делаю только вместе с радио «Шансон». Спасибо вам огромное. Спасибо, Анжелика. Впереди у нас Алексей Петрухин, Анна Семенович. И прямо сейчас Султан Лагучев.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон». 377-70-70.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: Сергей Трофимов на радио «Шансон. Лети». После такой песни, ну как не поздравить еще раз всех имеющих отношение к дню воздушного флота. Здравствуйте, радио «Шансон». Сергей пишет вам: поздравляю всех причастных к этому празднику, и гражданских, и военных. Поздравьте их, это лучшая в мире работа. Сам авиацию просто обожаю. Передаю привет папе Алексею, топи баню. Скоро будем, сообщают Алена и Кристина. Радио «Шансон» с прошедшим вас днем рождения. Про малину слышал, хорошая ягода, как и все ваши ведущие девочки. Привет всей нашей шансонной радиослушательской компании. Привет из Сибири от Йонг Цоя.
1: Скромно,

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Красивая песня Демидыча «Мамина сирень». А я передаю привет и поздравляю всех с праздником Малины. Также всех поздравляю с праздником Макс Алафузов из Санкт-Петербурга. Пишет, что желаю вам хорошего урожая, сладкой жизни. Мы как раз на даче собираем тибетскую малину, мы ее помещаем в морозилку, а зимой едим, получается, ягода с киселинкой. Спасибо радио «Шансон» за отличное настроение и душевные песни. Кстати, дорогие друзья, в следующем части уже программа по заявкам только для вас. Давайте отправляйте свои приветы. +7 909 955 103 и 0.

0: Три часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Социальный фонд России в беззаявительном режиме увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при увольнении. Как сообщили в ведомстве, перерасчет пройдет в автоматическом режиме, если в распоряжении фонда будут нужные данные. При увольнении пенсию пересчитают с учетом тех индексаций, которые проходили в период работы. Также фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50% тем гражданам, которые имеют не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера. Проверить размер своей пенсии можно на портале госуслуги, в клиентской службе соцфонда или МФЦ. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Согласно данным аукциона, начальная цена составляет 4 миллиарда 9 миллионов 265 тысяч рублей. Сама процедура проходит в форме открытых торгов, то есть подачи ценовых предложений. Как сообщает портал «Москва-24», здания, входящие в комплекс вокзала, это объекты культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации. При этом сам Рижский вокзал давно не используется по своему назначению. Его впервые выставили на торги в марте текущего года. В апреле торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По аналогичным причинам не состоялись второй и третий аукционы. В РЖД говорили, что такая длительная продажа является стандартной практикой для такого большого актива. Сочи и Петербург возглавили рейтинг направлений для медового месяца. Исследование показало, что абсолютный лидер Сочи. Больше половины российских пар выбирают черноморский курорт. Молодоженов привлекает уникальное сочетание моря, гор и отличной инфраструктуры. Второе место занял Петербург. Романтика северной столицы привлекает 15%. Тройку замкнула экзотическая Азия. Вместо привычных островов 12% пар выбирают Китай и Японию. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа.

день, дорогое радио «Шансон». В этот прекрасный день хочу поздравить папу Серегина Юрия Александровича с юбилеем 70 лет. Хочу от дочери Оксаны, мужа Павла и внучек Софьи и Елизаветы пожелать долгих лет жизни, приятных встреч и лучших моментов. Мы всей семьей тебя очень любим, ценим и обнимаем. И будем очень благодарны радио «Шансон», если вы поставите песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Эта песня в нашем эфире, конечно же, прозвучала. Это программа «По заявкам только для вас», которую проведу я, Артем Демин. Всех приветствую, желаю вам доброго дня и отличного настроения. Давайте присоединяйтесь к процессу составления плейлиста для этой программы. Свои приветы и поздравления отправляйте на номер плюс 7-909-955-103-0. Александр вспомнил, что неделю назад был праздник, день строителей, а папу-то он не успел поздравить тогда. Вот решил сделать это сегодня. Передайте привет моему дорогому отцу, который живет в городе Киров. Дожить ему до 100 лет, и счастья ему огромного. В общем, Александр, ваш привет отправляется в город Киров вашему папе, как, впрочем, и песня Анастасии Самбурской.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Привет, радио «Шансон», моим лучшим друзьям Александру и Елене, а также мои любимые супруги Иринки, своячнице Людмиле. Поставьте, пожалуйста, песню «Кобра». Ислам Итляшева просил нас об этом Алексей, Самарская область, город Октябрьск. Уважаемый радио «Шансон», я хочу сердечно поздравить весь ваш коллектив с прошедшим днем рождения, с 26-летием вас. Спасибо огромное. Будьте очень молоды, слушайте только самую любимую музыку, в принципе, мы этим и занимаемся. Ждем ваших новых работ, новых песен артистам российского жанра «Шансон» по-русски. И вашим коллегам желаю процветания, долголетия и крепкого здоровья. Будьте счастливы, помните, музыки много, «Шансон» один. С днем рождения от Недзельского Никиты из города Зоринска, того, что в ЛНР. Спасибо огромное, Никита, очень приятно. Очень клевое от вас сообщение пришло, прям на душе потеплело. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу поздравить Виктора Васильевича с днем рождения. Виктор Васильевич у нас из города Волхов Ленинградской области. Ну, а меня зовут Дмитрий. Пожелайте Виктору Васильевичу успехов и всем, кто его знает, от всех друзей и родственников. Давайте послушаем Аллу Рид.
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все. Ох как.

0: с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Здравствуй, радио «Шансон». Передаю привет Кочкину Александру Евгеньевичу, самому лучшему водителю ЖКХ Ульянина, ну и, конечно же, самому лучшему электрику Мальцеву Дмитрию Михайловичу. Если можно, поставьте для нас хорошую песню Лисицына, чтобы смена наша прошла успешно. Добрый день, радио «Шансон», пишет вам постоянная слушательница Леночка Караванова из Рязани. С прошедшим вас днем рождения, спасибо. Желаю вам удачи, мирного неба, коллективу счастья, вы лучшие. Артем, передайте большой привет в Туму моей маме Галине Карабановой, в Рязань друзьям, всем, кто меня знает, всем любителям шансона огромный привет. И мне тоже передайте счастливого дня. Пожалуйста, конечно, желаю вам счастливого дня, Елена. Поставьте песню Лисицына «Красные и красные», заранее вам благодарна. Привет коллегам, водителям, дальнобойщикам ООО «Ника Логистик» города Алексеевка Белгородской области. Всем добра и позитива, и удачи на дорогах от Олега. Ну и давайте послушаем Лисицына «Красные и красные» только для вас.
1: Красные.

Любимое радио «Шансон» сегодня празднует свой день рождения. Замечательный человек, уважаемый и знающий педагог университета Акинина Мила. Я желаю ей долгих лет. Прекрасно выглядит она, здоровье, счастье. Ты лучшая. Люблю, обнимаю, целую. Подарите нам песню «Приходите в мой дом». Твоя любимая Шарапанючка. Вот так вот и друзья из города Симферополя.

0: Вы простите.
1: Вы простите меня.
2: Михаил Круг и Вика Цыганова на радио «Шансон». Приходите в мой дом. Это программа по заявкам только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Это для ваших привет. И для ваших поздравлений. Добрый день, любимый радио «Шансон». Хочу поздравить любимую сестренку Наташу Новикову с красивой датой, с днем рождения, 45-летием. Желаю ей оставаться такой же доброй, внимательной, чуткой, мудрой, красивой и невероятной. Спасибо ей за то, что она у меня есть. Очень ее люблю и ценю. Валя, город Набережные Челны. Артем, добрый день. Приятно слышать вас в выходной, спасибо. Хорошего дня всем желаю. Передаю привет Ирине Александровне в Челябинск, с которой мы у бани по ночам слушали «Темную ночку» и ваш эфир. Спасибо. Много лет прошло, но этой истории нет конца. Обожаем вас, Катюша. Спасибо огромное, Катюша. Я тоже вспомнил «Темную ночку» и долгие-долгие годы работы в ночном эфире. Так, передаю привет своей любимой Яночке из Кирова. Желаю удачной новой недели. Целую. Это от Николая. И привет всем жителям Твери, всем слушателям лучшего радио. Мы с Настеной Сластеной приехали из Романова в город. Люблю тебя, моя самая лучшая девочка на свете. Это признание в любви от Валерия из города Тверь.

0: Фасон. Реклама.
1: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Галедин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Любимое радио, хочу поздравить свою подругу детства, Литвякову Верочку, с днем рождения. Моя дорогая любимая подруга, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Ты для меня как сестра, полвека дружбы дорогого стоит. Я знаю, что она не закончится никогда, пока мы живы. Будь здорова, счастлива, любима. Люблю тебя, твоя подруга Алла Косарева. Любимое радио, пожалуйста, поставьте ее любимую песню «Букет из белых роз». Ирина Круг и Виктор Королев только что были в нашем эфире. Добрый день, радио «Шансон». Хочу сказать своей супруге Татьяне Гресевой, что я ее очень сильно люблю. Это признание от Олега. Добрый день, любимая радио «Шансон». Мы сейчас на даче продуктивно проводим время. Хотим передать привет мужу Кузнецову Алексею и сыну Даниле. Пусть у них сегодня все получится. И в дальнейшем их проделанная работа будет их только радовать. Привет вам от Кузнецовой Людмилы и Сережи, город «Электросталь». Спасибо огромное. Взаимно. Так, добрый день, радио «Шансон». Вчера не успели зачитать, а сегодня вдруг получится. Хочу поздравить дорогую Оленьку Иванову Сорокину с днем рождения. Оленька, спасибо тебе за все. Ты на самом деле очень хороший человек. Ваша семья является оплотом любви. Желаю тебе позитива, желаю тебе счастья и желаю тебе всех благ. Если можно, поставьте песню группы «Сектор Газа», 30 лет. Спасибо, Александр Косенков. Слушаем «Сектор Газа».

Когда-нибудь радио «Шансон» исполнится 30 лет. Ну, то, что там когда-нибудь, через 4 года. Здравствуй, радио «Шансон». Хочу от всей души поздравить ваш коллектив с 26-летием. Искренне желаю, чтобы моя музыка попала в эфир радиостанции. Побольше вам фестивалей, особенно морских. Побольше живых концертов, всего самого крутого. Не помню, когда я начал слушать ваше радио, но в 25-м году у меня вновь возобновилось прослушивание. Благодаря приветам, поздравлениям, передаю привет медиахолдингу «Крутой медиа», учительнице по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из музыкальной школы номер один, которая сейчас немного приболела. Желаю ей скорейшего выздоровления. Если можно, поставьте нам гимн радио «Шансон», просит Данил Жомов, 25 лет, город Петрозаводск. Ну что ж, Данил, у нас прекрасный гимн. И, конечно, я с огромным удовольствием его поставлю и послушаю вместе с вами. Это была программа «По заявкам только для вас». Всем огромное спасибо.

0: Реклама.
1: Все в городе знают. Задумал остеклить балкон? Звони только Волкон. 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: разум.
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили отменить в школах уроки по субботам. Депутаты направили соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Согласно документу, который имеется в распоряжении РИА Новости, предлагается рассмотреть возможность организации урочной деятельности исключительно по пятидневной учебной неделе с возможностью проведения в субботу внеурочных, культурных, спортивных и иных воспитательных мероприятий. Парламентарии уточнили, что в отдельных российских школах сохраняется шестидневка, при которой обязательные уроки проводятся в субботу. Реализация инициативы позволит установить единый режим обязательных учебных занятий для школьников по всей стране. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби. Как рассказали в самой авиакомпании, ранее были приостановлены рейсы в Абу-Даби из-за ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам отмененных рейсов предлагали переоформление билетов или вынужденный возврат средств. Также стало известно, что снизились минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом в сентябре. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, по сравнению с августом показатели упали на 26-35%. В тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург-Калининград, Москва-Калининград, а также Казань-Минводы. Роспотребнадзор признал 60 зон отдыха в Московской области пригодными для купания в регионе. Как сообщила пресс-служба ведомства, теперь купание допустимо в озере Исаакиевское в Орехово-Зуеве, в Княжеском пруду, в Егорьевске, Белом озере в Шатуре и других водоемах. 8 зон отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования. Роспотребнадзор напоминает, что наличие на берегу водоема знака «купаться» запрещено, означает, что данный водный объект не соответствует требованиям и купаться там нельзя. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 23 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».

еще на протяжении 2 часов. Я, Артем Демин, вас не оставлю, дорогие друзья. 16 часов 6 минут в столице. 16 августа на календаре. Я много приветов не успел зачитать в рамках программы только для вас. И если вы не против, буду их периодически почитывать. Вы, главное, дождитесь. Передаю привет любимой маме Гуськовой Валентине. Это от Никиты сына. Добрый день, любимый радио Шансон. Вас с днем рождения с прошедшим. Спасибо огромное. Ну и, конечно, мой привет летит в Самарскую область, село Печорское, моим любимым девочкам Оленьке, дочке, дочкам Анастасии и Елизавете, а также всем любителям шансона Дмитрия с правого берега матушки Волги. Добрый день, Шансон, с днем рождения, кума Суязова Александра Николаевича, Воронежская область, Поворино. Здоровья ему, карьерного роста, всего самого наилучшего от Трусова Ивана. Впереди у нас, дорогие друзья, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Александр Новиков и Любовь Успенская. Прямо сейчас песня «Ветер».

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка получения на aurora.ru 18+.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
4: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 377-7070.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Как много нежных слов.

десерт дают, стриптиз. Раздевается не сразу, снизу вверх и сверху вниз. Ах, какая, ох, какая, языки сощелкали, в яркий свет себя макает.

Не столкну с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

будет точно, ни по просьбе, ни на спор. В самом издыхании ночи, в самый шапошный разбор. Передушен, напомажен, зябко окунаясь в дым, твой окурок рядом ляжет с недокуренным.

Если вы не против, еще немножечко привет, я почитаю. Пишет вам Деев Александр, радио-шансон из Владимирской области. Я хочу передать привет моему бывшему сослуживцу Сюськину Алексею из Судогодского района нашей области. Он начальник экстренного подразделения особого риска в МЧС Владимирской области. Ну что ж, серьезный мужчина. Желаю ему здоровья и хорошего настроения буквально на каждый день. Очень скоро мы услышим с вами Бутырку, группу Любе. Ну а пока Ирина Круг на радио Шансон «Матерая любовь».

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: и не жить.
1: Мобильные выходные на радио Шансон продолжаются. Здравствуйте, радио Шансон. Передаю горячий привет из Казани моим бабушке Марине и дедушке Евгению Федоровым. Это от Глеба сообщение. Мама Никиты Гуськова, наконец-то услышите уже поздравления от своего сына, точнее приветик. Привет, Никита своей маме передает. Так, добрый день, Артема, любимое радио. Передаю привет моим родным, которые проживают в городе Краснодар. Это моя малая родина. Хочу, чтобы они знали, что я их всех очень люблю. Они всегда в моей душе, мыслях, благодарны за их помощь, заботу и внимание ко мне и моей семье. Вот, это Зайцева Ирина из Москвы написала. Здравствуйте, радио Шансон, меня зовут Серафима, и я хочу поздравить Виктора Васильевича, самого любимого друга из села Таржеполь, Республики Карелия. Вот, Сима Бойцова прислала нам сообщение. Алексей Брянцев на радио Шансон.
0: А нам с тобой почти не надо лишних слов. Почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин. Рассвет сегодня не спешит, а он сегодня нам не нужен. Витает в воздухе дурман такой большой бессонной ночи. Наш незаконченный роман, а мы его и не закончим. С тобой ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин. Рассвет сегодня не спешит, а он сегодня нам не нужен. Витает в воздухе дурман такой большой бессонной ночи. Наш незаконченный роман, а мы его и не закончим.

волшебный ужин. Рассвет сегодня не спешит, а он сегодня нам не нужен. Летает в воздухе дурман такой большой бессонной ночи. Наш незаконченный

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: вопросом.
1: 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать федеральную программу профилактики детского ожирения, которая будет предусматривать раннее выявление групп риска и комплексную медпомощь детям в рамках ОМС. Также депутаты предлагают включить в комплексную помощь консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога. Парламентарии отметили, что сейчас в России ожирением страдает около 480 тысяч школьников. Среди учащихся старших классов показатель на 60% выше, чем среди младших. Как пишет «Известия», академик РАН Лео Бакери назвал детское ожирение серьезной угрозой для России и всего мира. По его мнению, ключевыми факторами распространения заболеваний являются популярность фастфуда и недостаток физической активности. 9 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 3 объекта проходят экспертизу. Как сообщили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Как пишет РИА Новости, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. 45% россиян считают, что многие перейдут на смартфоны Android из-за политики Apple по удалению приложений. Согласно данным ВЦИОМ, пользователи устройства Apple уже ощущают последствия ограничений. Доля тех, кого лично затронули эти меры, составила 69%. Большинство признают, что пользоваться смартфоном стало менее удобно. Среди причин отсутствия уведомлений и обновления приложений 42% заявили, что не находят в App Store нужных программ. Эксперты считают, что такая политика Apple навредит не только рядовым пользователям, но и в целом развитию экосистемы компании в России. Согласно данным ВЦИОМ, 51% россиян не стали бы рассматривать iPhone при покупке нового смартфона. Дарья Березовская, Радио Шансон.

0: родословная моя.
1: Много ли вы знаете групп, коллективов, в которых было 8 солистов? Правильно, кроме Лесоповала нет таких групп. Сейчас мы послушали солиста номер 1 Сергей Коржуков. Группа Лесоповал открывает новый час на радио Шансон. Меня зовут Артем Дюмин, и я всех и всем желаю прекрасного настроения и доброго уже, наверное, вечера, да? Здравствуй, Артем, с праздником вас, любимое радио. Разрешите поздравить мамулю Ирину Павловну с днем рождения. Она отдельное вселение со своим характером, своими правилами и особенным умением делать жизнь интереснее. Будь счастлива, мамочка, а мы будем с тобой всегда рядом. Это Юля и Настя из Москвы. Привет, любимый шансон. Передайте привет Зиночке из Макеевки. Я очень ее люблю и очень скучаю. Надеюсь, что уже совсем скоро увидимся, пишет нам Нурлан. Итак, в рамках мобильных выходных я еще почитаю немного ваши приветы. Присылайте. Далее Михаил Шуфутинский, Михаил Круг и прямо сейчас Александр Маршал.

0: Реклама.
1: Все в городе знают. Задумал остеклить балкон? Звони только Волкон. 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

вступился за тебя. Ты сказала, все мальчишки дураки. Я ответил, крошка, это ведь любя. Убежала ты домой со всех ног.

0: Если вы переживаете, что ваш музыкальный привет не прозвучал в программе по заявкам с 15 до 16.00, не переживайте, с 21 до 22 мы повторим. Добрый вечер, шансон. Привет моей любимой Ирочке Соловьевой из Луганска от Павла. Здравствуйте, радио Шансон. Поздравляю маму Лену и папу Юру Даниловых с покупкой квартиры. Это от сына Александра и невестки Полины. Сейчас все вместе трудимся в огороде в деревне Леоново Московской области. Передайте нам, пожалуйста, огромный привет. Передаю. Передаю привет семье Платовых, маме Наталье, брату Максиму Денису, любимой жене Олечке. Желаю крепкого здоровья и счастья, а также привет нашим друзьям Виктору и Наталье. И это сообщение мы получили от Ивана. Очень скоро послушаем Сергея Трофимова, Александра Иванова и группу «Рондо». Ну и прямо сейчас Евгений Кемеровский. Песня «Родина».
1: Родина, как же ты плакала, досыта горя хлебнув. Роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

благословения. Мы пережили эту войну.

пусть останется. Вечной весной стелится белый дым. Быть молодым, но седым. Последний патрон и вера.

последние патроны вера, но главная честь офицера – Родина, Родина –

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Прощайте, чужие края. Прощайте, друзья.

Не знаю, заметили вы или нет, но хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. Ведь теперь радио «Шансон» и в Яндекс.Радио в мобильном приложении появился. Слушайте песни любимых артистов и дома, и в дороге, и на работе. Где вам удобно, там и слушайте. Музыки много, «Шансон 1» — это информация для лиц старше 18 лет. Готовьтесь встречать в эфире Риту Виноградову. Ну а я, Артем Демин, вернусь к вам завтра в 7 утра. Пока!

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Ясон.
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, источником роста ВВП во втором квартале текущего года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Он отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Кроме того, Решетников заявил, что инфляция в России стабилизировалась, а ЦБ проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки. Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. Депутаты назвали недопустимыми ситуации, когда от водителей спустя годы требуют оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно. Парламентарии уточнили, что перед оплатой штрафа водитель должен получить доступ к фотографии нарушения, его описанию с указанием даты и точного времени. Этого достаточно для проверки требований и исключения спорных ситуаций. Цифровой сервис даст людям возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку и, если она была, вернуть деньги. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. На часовой башне Ленинградского вокзала зазвучали 3 исторических колокола 19 века. Как сообщает портал «Москва-24», теперь в начале каждого часа над Комсомольской площадью вновь звучит перезвон, который почти 2 века назад служил главным ориентиром времени для москвичей и путешественников. Ленинградский вокзал был построен более 175 лет назад и стал первым в Москве, соединив город с Санкт-Петербургом по первой магистральной железной дороге. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Я люблю тебя.
1: Зажигательные ритмичные песни. Начинаем новый музыкальный час. Приглашаю провести приятный вечер в воскресенье вместе. У микрофона Рита Виноградова. Отличного настроения каждому, кто на волне радио Шансон. Послушаем в ближайшее время «Шамана» и прямо сейчас Сергей Куренков. «Подъезд» или все-таки «Парадная»? Узнаем сейчас.
2: Город уснул, спят во дворе машины, только не спит подъезд. В этом подъезде делами молодыми мы завершали наш съезд. Ветер гудел,

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любви.

0: Просто я устал.
1: А самая частая причина конфликтов между мужчиной и женщиной не отсутствие любви, а уверенность, что другой человек и так все понимает. Но люди, к сожалению, не умеют читать мысли, поэтому иногда один честный разговор может спасти ваши отношения лучше, чем сотня красивых подарков. А прямо сейчас дуэт Акмаль и Григорий Лепс. Шутка.

так холодно. А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады, тянут твои омуты, сладкие засады. С тобой бесполезно, сколько ни корми, между нами бездна купленной любви. А между нами море, море, море.

океану наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

Не успели оглянуться, и вот уже, друзья, близится осень. А осенью это лучшее время, чтобы что-то придумывать и планировать яркое, музыкальное и веселое. И у каждого из вас есть еще возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Встречаемся там 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Будем танцевать вместе и рядом с любимыми артистами на сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас послушаем Александра Розенбаум и Татьяна Кабанова.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ох, какая чувственная песня с глубокими эмоциями и знакомыми каждому переживаниями. Стас Михайлов, «Озноб души». В нашей жизни бывает немало моментов, когда одолевают тревоги, переживания и вот это бесконечное напряжение. И самое лучшее лекарство от этого – это немного остановиться, провести время в приятной компании, насладиться хорошей музыкой и позволить себе отдохнуть душой. Все это можно сделать здесь, на радио «Шансон», ведь именно музыка помогает отвлечься и дарит особенное настроение.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

Площадь красную летом играет

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Пенсионеры могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг благодаря компенсациям и субсидиям. Как рассказал в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, у пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет есть право на компенсацию половины взноса за капитальный ремонт. При этом с 80 лет государство может полностью погасить эту статью расходов. Отмечается, что компенсация – это не освобождение от платежей. Деньги возвращаются позже на банковскую карту или через почтовое отделение. А при наличии долгов по коммуналке выплату и вовсе могут приостановить. Также пенсионеры вправе обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если расходы по этой статье больше определенного порога личного бюджета. Большинство российских регионов подключили возможность заселения в отели через мессенджер Макс. В гостиницах теперь можно регистрироваться с помощью цифрового ID. Среди регионов с наибольшим количеством отелей, использующих технологию, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, нажать кнопку «Предъявить». После этого нужно показать QR-коду сотруднику гостиницы для сканирования данных, а затем выбрать функцию «Подтвердить личность». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: У микрофона Рита Виноградова. Добрый вечер всем. А в преддверии понедельника эксперты рассказали, какие офисные шумы чаще всего становятся причиной раздражения и даже конфликтов. В зоне риска все, что повторяется из раза в раз. Это чавканье, громкое жевание, шмыгание носом. Вспомнили своих коллег? Кашель, щелканье ручкой, стук по клавиатуре, постукивание пальцами, громкие разговоры и шуршание упаковок. Именно такие звуки особенно часто становятся триггерами. И самое неприятное, что мозг, вот наш мозг, не может просто взять и перестать это замечать. Все зависит от индивидуального строения, поэтому один коллега спокойно работает под чавканье, другой уже мысленно пишет заявление. И я, конечно, хочу пожелать коллективу, в которых вас понимают, и если хочется открыть окно, то мы возьмем и просто его откроем, без споров и конфликтов. А пока воскресенье, отличного вечера, отдыхаем и слушаем песню от Алексея Брянцева «Москва слезам все-таки не верит».
1: Слова прощания, старенькие ты, мы все с тобой прекрасно понимаем. Холодный чай и смятая постель, что нам пора. Напоминаю, закрою дверь и будто не слыхал. Я шепот твой бессонными ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не верит, пускай опять все по кругу, и все не так, как хотели.

Я завтра буду вновь себя ругать, что мы сказать о главном не сумели. Тебе слезу так трудно.

только до утра. Прошу, не плачь, Москва слезам не верит. Москва слезам не верит.

Москва слезам не верит. Пускай опять все по кругу.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Михаил Шуфутинский с трогательной песней про маму, а душевной и хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра в любом удобном месте. Дома, в дороге, на работе. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Все в городе знают. Задумал остеклить балкон? Звони только Волкон. 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

Танцуем дикое танго вместе с талантливой Афиной. Кстати, исследователи выяснили, что люди, которые хоть иногда собираются за одним столом с семьей или друзьями, чувствуют себя счастливее и спокойнее. Так что, возможно, секрет хорошего настроения не в дорогих покупках, а в простом семейном ужине и душевном разговоре. Пусть каждому сегодня будет с кем поговорить и выговориться. А, конечно, здесь музыка на радио «Шансон».

0: фасон, реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: будущее всегда.
1: Наш любимый, дорогой Михаил Круг в эфире радио «Шансон». Совсем скоро осень, а мы хотим продлить летнее настроение вам, дорогие радиослушатели, с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды нашего душевного жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа, кстати, каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет эта информация. А прямо сейчас послушаем Евгения Кемеровского «Я не хочу тебя терять».

Шансон. 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. По словам общественников, сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Как пишет «Известия», в компетенцию жилищного омбудсмена будут входить рассмотрение обращений, запрос информации органов власти, управляющих организаций и ТСЖ. Также они смогут начинать работу по собственной инициативе при массовых или грубых нарушениях. Кроме того, жилищный омбудсмен должен заниматься вопросами долевого строительства и по аналогии с бизнес-омбудсменом будет иметь право обращения в суд в защиту прав граждан по отдельным категориям жилищных споров. Горящие туры становятся все более редким явлением, поскольку участники рынка стремятся заранее заполнять места на рейсах и номера в гостиницах. В туризме непроданный вовремя продукт фактически теряется, номер в отеле или место на рейсе нельзя реализовать позже, поэтому туроператоры, отели и авиакомпании делают ставку на планомерную загрузку, а не на распродаже в последний момент. Как пишет АИФ.ру, инструменты аналитики и искусственный интеллект помогают экспертам в области туризма точнее прогнозировать спрос. Поэтому скидки в последний момент чаще возникают из-за просчетов при планировании. Основными составляющими цены остаются стоимость авиаперевозки и размещения, валютные курсы, сезонность и спрос. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера «Макс» расширили на 60 российских регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщила пресс-служба РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно, для него не нужно устанавливать специальные приложения. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: музыкальный позитив от Анатолия Полотно и Феди Карманова. Живите! Здравствуйте! Я присоединяюсь к теплым пожеланиям. Уютный вечер воскресенья мы проводим, конечно, где? В хорошей компании «Радио Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Прямо сейчас Александр Новиков с песней про дружбу. Слушаем.
1: Наша жизнь — река, в ней мы не всегда —

мое плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут

0: Мне твое плечо лучший друг, лучший друг, лучший друг, друг.
1: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Голицын с хитом «Красные-красные». А знаете, чем старше мы становимся, тем сложнее бывает решиться на что-то новое. Но, казалось бы, все просто. Принял решение, сделал первый шаг и пошел дальше. Но на деле часто получается совсем иначе. Вот я недавно купила абонемент в спортклуб, конечно, с опцией «Все включено», и уже 4 дня прохожу мимо, смотрю на двери, собираюсь с мыслями, обещаю, что обязательно зайду, но каждый раз находится причина отложить на завтра. Любой новый этап в жизни требует смелости, конечно, поэтому боремся со страхами. Надеюсь, я смогу, и вы тоже, дорогие радиослушатели.

0: Выйду за околицу.
1: Реклама. Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 377-70-70.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
0: Выйду за околицу. Сердце беспокоится. Красота родимых мест. Да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные. И здесь песни вольные, вся душа поет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Уже с первых секунд понимаем, это неповторимый тембр Владимира Ждамирова. Какая сильная энергия у артиста. Друзья, ну что, воскресный вечер, это, конечно, особенное время. Неделя уже подходит к концу. И так хочется провести эти часы спокойно, без спешки и лишней суеты. Психологи, кстати, советуют не думать о понедельнике как о чем-то сложном и утомительном, а посвятить вечер себе. Встретиться с друзьями, прогуляться, послушать любимую песню на радио «Шансон» или просто отдохнуть в уютной домашней обстановке, атмосфере. Ведь чем больше приятных эмоций мы подарим себе сегодня, тем легче и позитивнее начнется новая неделя. Сейчас предлагаю послушать Сергея Трофимова. Прекрасная душевная песня «Я живу в России».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: ведь обещал. Эх, обещания, конечно, хотелось бы, чтобы они сбывались. А Ярослав Сумишевский, песня «Мята трава», которая уносит в пляс и мысленно, и физически. А я приглашаю вас, дорогие радиослушатели, в следующий музыкальный час. Предлагаю добавить этому вечеру самых светлых и добрых чувств. Привет и поздравления совсем скоро. Не пропустите здесь, на волне радио «Шансон».
1: Не во сне, не в бреду, в 62-м году сотой пряжку от ремня ночи.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18.

0: «Без тебя» – песня, после которой у каждого найдется тот человек, которому хочется крикнуть и сказать важные слова. Без тебя, я не могу без тебя. Ну, может быть, вы давно хотите в этом признаться, но все никак не решаетесь сказать эти простые слова. И, возможно, именно сейчас тот самый момент. Программа только для вас. Пишите нам, передавайте привет и говорите о своих чувствах. Впереди целый час музыки, ваших историй и ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, пишите. Начать этот час поздравлений. Мы начинаем сообщение. Уже прилетели. Первое поздравление для Дмитрия Звягинцева. Дима, с днем рождения тебя. Я желаю тебе здоровья, спокойствия, отдыха и большого человеческого счастья. Пусть жизнь складывается так, чтобы чаще хотелось улыбаться, а рядом были правильные люди. И, конечно, впереди всегда находилось что-то, чего хочется ждать. И пусть все хорошее, что когда-то было важным, остается доброй частью твоей истории. Будь счастлив, дорогой Дима. Поставьте, пожалуйста, «Время не ждет». Обязательно поставим эту песню. Еще одно сообщение. Добрый вечер. Хотим поздравить молодую пару с их бракосочетанием. Никиту и Марину Монаховых из города Михнево, Ступинский городской округ. Желаем счастья, здоровья, успехов, достатка, уюта, любви от друзей Костырева Александра и Оксаны и Виктора Николаевича и всех близких и родных людей.
1: Время не ждет, что-то не вышло, глядя в свою пару.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Какая замечательная песня. Пусть почаще сбываются наши мечты. И переходим к поздравлениям, вашим сообщениям. Их прилетело очень-очень много. Мою мамулю Ирину Павловну с днем рождения. Она отдельная вселенная со своим характером, своими правилами и особенным умением делать жизнь интереснее. Будь счастлива, а мы всегда будем рядом. Юлия и Настя из Москвы написали. Сегодня у моего мужа Берестова Алексея день рождения. Хотим поздравить нашего дорогого мужа, папу с этим днем. Здоровья, семейного благополучия, всего самого лучшего. И мы тебя очень любим. Поздравьте, пожалуйста, семью Гаврилюк Алексея и Гаврилюк Татьяну с днем свадьбы. Любите друг друга, чтобы ваша любовь никогда не угасла. Это сообщение от любимой семьи, мамы Нади, сыновья Алексей и Ваня и подруга Алина. Передаю привет всему Мантурова и всей Шарье. Желаю отличного вечера, воскресенья и наступающей рабочей недели. А также привет передаю брату Дмитрию и поздравляю его с днем рождения. Желаю самое главное здоровья богатырского и побольше удачи. А следующий дуэт Ирина Круг и Алексей Брянцев для всех влюбленных. Песня «Два сердца».

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

сообщения читаем и продолжаем прекрасный воскресный вечер. Передаю привет из деревни Коняшино Раменского района своим любимым мужу Лёше Борисову и сыну Артему. С наслаждением слушаем радио «Шансон» и жарим шашлычок. Маша Борисова. С 26-летием радио «Шансон» желаю успехов творческих. Спасибо за душевные песни. Всегда, пожалуйста, дорогие наши. Привет Галине Максимовне и Наташе. Желаем здоровья и всех благ. Написала нам Валентина из Краснодара. Передайте привет моей любимой супруге Ане Бардачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу, Веронике. Ваш любящий папа и муж. Вот это папа так папа. И вам тоже огромный привет от радио «Шансон». Хочу поздравить своего племянника Диму с днем рождения. Желаю счастья, крепкого здоровья. И вам огромный привет. Написала с уважением, с уважением написал нам Гоша. Далее, сегодня у нас гости. Прошу передать привет самым лучшим мужчинам города Сургута, Маликову Евгению, Безуглову Дмитрию, Атал. Мы вас любим.

он, летний вечер. Ваших приветов и поздравлений. Валерий из Санкт-Петербурга пишет: поздравляю любимую жену Арину с днем рождения. Дорогая моя Арина, я тебя от всей души поздравляю. Совсем скоро мы купим новую квартиру. И все будет у нас еще лучше. Любви вам, ребята, и, конечно, новой квартиры. Хочу этим летним теплым вечером передать привет моему супругу Денису Благинину. Впереди трудовая неделя. Пусть она будет легкой и продуктивной. Твоя супруга Алена написала. Андрей передает привет своей любимой Ирочке. Далее, передайте, пожалуйста, самые лучшие, самые звездные поздравления моей дорогой подруге Алие Малаховой. Скоро она уже будет дома в Звенигороде. Удачной дороги. Не нервничай, пожалуйста, моя подруженька. Ты самая лучшая, написала нам Екатерина. Передайте привет моему любимому человеку Андрею из села Надежда Ставропольского края от Ирины. Далее, с днем рождения моего родного брата Андрея Рассказова. Пусть у него в жизни будет все хорошо, хватит сил на 4 детей. Пусть жена его нежно любит и будет надежным тылом. Дорогой братишка, будь счастлив, сестра Ирина. К поздравлению присоединяется семья Лучкиных и Соколовых. Валерий Зайцев, город Киржач, Владимирская область. Сегодня отмечает 45 лет. Чем его и хотим поздравить. Желаем здоровья, крепкого, во всем удачи, благополучия, чтобы все мечты сбывались. Жмем руку, слушатели Владимир и Владимир, город Киржач. Еще одно сообщение. Дорогой дедушка, поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе здоровья, терпения и хорошего клёва на рыбалке. Твоя внучка Карина. И следующая песня специально для вас.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что, друзья, наш час приветов подходит к концу. Благодарю вас за добрые слова. Это делает наш вечер теплым, искренним, настоящим. И пусть все, что вы сегодня пожелали своим близким, обязательно вернется к вам вдвойне. Переходим к сообщениям. Привет шансону любимому. Наконец-то завтра выходной. Осталось 4 смены и долгожданный отпуск. Всем таким же ждущим отпуска большой привет и всему городу Серпухову. Семья Шелест написала. Передаю привет своему соседу Валентину Лезову, соседка Ильина Татьяна. Благодарю за такую добрую передачу. Привет сестре Тане в город Волгоград и ее мужу Алексею Наталья, село Паньшино. Передайте привет Пономареву Владимиру. Хотим пожелать ему самого лучшего, что может случиться в этой жизни. Его любящая семья, жена и два замечательных сына. Друзья, берегите тех, кто вам дорог, и не откладывайте добрые слова. Почаще находите повод. Thank you.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от новых людей вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

0: Ну, давайте признаемся, что вечером мы все немного растревоженные птицы. Хочется вырваться из тревог, расправить крылья и почувствовать свободу. Но вечер, он для того и нужен, чтобы немного замедлиться, отдохнуть и отпустить все, что тревожило за целый день. В столице сейчас 22 часа 4 минуты. Постепенно Москва сбавляет свой ритм. Меня зовут Рита Виноградова. Проведу с вами вместе ближайший час. Оставайтесь с нами, будет душевно и хорошо.
1: О нашей встрече, что там говорить?

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать Родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина.

не другие, помните об этом. Там, среди живых, тебя прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: об этом. Там, среди живых.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

большой дымящейся трубой. Ну а другой, как будто женской, был породу, с высокой мачтой и широкою кормой. Они сплетались на причале якорями и свято верили в счастливую судьбу.

сливались в продолжительном гудке. Но вот однажды в час вечернего заката, невдалеке от круто-боких «Жигулей»,

дебаркадере своем. И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал. И от нее сопротивление

0: А у каждого сегодня своя история. Кто-то только возвращается домой, у кого-то вечер начинается только, а может быть, вы работаете. А наша история продолжается здесь, на волне радио «Шансон», с музыкой, которую хочется слушать именно сейчас.
1: Печальный свет моих осенних дней.

Валерий Курас звучит на радио Шансон. А сделать отличный подарок близким и родным очень легко. Нужно просто пригласить их на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен любимыми песнями. Состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио Шансон и новые звезды душевного жанра. А несколько часов любимой музыки, танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

божественная, чувственная новинка от Виктора Королева «Растопи лед». Я надеюсь, что наши чувства с вами взаимные. Мы растопим любой лед, согреемся вместе в любой холод. С вами была сегодня Рита Виноградова. За окном поздний вечер, а впереди новая рабочая неделя. Пусть она начнется легко и принесет только хорошие новости.

Лошадка моя, сань, на рысе. Тороплюсь, мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка. Держись, лошадка, путь дорога далека. Надо слово мне сдержать, не упусти. Ведь любимая-то спросит, не прости. Возвращаю я тебе, сердцем отдаю.

как вся моя жизнь. Еще чуть-чуть, родная, встану отдышись. Если будем к сроку, отблагодарю. Тебе нарядную уздечку подарю. Будем живы, расскажу тебе о ней. Что за любимая моя и кто я ей. А сейчас гони, пока закат не отгорел. Чтоб я сказал, родная, здравствуй, я поспел. Возвращаюсь.

уходит день, смотри, пылает горизонт. Садится солнце, сейчас в озера занырнет. Успели, милая лошадка, вот и все. Глаза любимые вижу в золоте озера.

кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дел прошлое. А намедни его

вожак комсомольский охаживал. А ведь свал на пикник, тварь продажная. Таньке выговор в доле попятая. Приплели отца пьянь проклятую. Ректор выступил сам в заключении. За хвосты ее

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, Таня Сытина сказали,

вылетел к черту в трубу. В жизнь врывается все, что не ждется. Мне приставили шпалер ко лбу. Понял я, что уже не придется.

сердце, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

0: радио «Шансон».
1: Я очень не люблю ночных звонков, которые подбрасывают в койке и наполняют душу беспокойством за близких мне детей.

когда-то вся в джинсово-голубом, одета нынче в черная природа. Мои надежды тают с каждым годом, и силы ускользают с каждым днем. Я собираюсь прыгнуть.

ты принес мороз неделю Рождества. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва. Былой поры им грезится веселье, студенты, снег, столичный наворот. Лицо припомнится, любимое доселе, российский люд блажен под Новый год, блажен под Новый год.

Господь неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

0: живешь?
1: Жених.
2: Соседский Вовка налил мне стакан, а я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок, потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: свидетель.
1: Это... Серега... А... Мы сколько и пацанами... А Колька где? А Вовка, он не с нами. А Колька, он вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской веры...

0: дедушка невесты из-под стола.
1: Наверх вы, товарищи, все по местам.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Замкнулся и дрогнул состав.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

зайка из сизых, крылами вслепе помахав. И замерла жизнь на мгновенье среди дождей, среди

Ах ты, жизнь моя, зима, Колыма. Светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как и...

0: реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фанфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: В заповеднике, вот в каком забыл, жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи выл.

Он пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне как на войне. Но Серега не подвел меня ни разу. А потом долги, заботы, бесприютная семья, служба в органах, погоны капитана. Все сложилось, я смирился, только видно часть меня до сих пор не возвратилась из Афгана.

0: А потом, уже под утро, мы с Серегой вдвоем шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы задание идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: Радио «Шансон».

Постепенно теряют все смыслы, ведь ночью все аттракционы, как цены на аукционе. А трюфель весной дорожает, а этот старик раздражает.

летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 68 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф Билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.